Hare Krishna, Hare

Я помню один эпизод на одном из тренингов, который я вел. У нас там была очень глубокая такая внутренняя работа. Люди очень глубоко с собой работали, это были дыхательные техники. И я рассказывал, я не знаю, слышали вы этот эпизод где-то на дисках. Я иногда вспоминаю этот случай, он такой очень показательный. Одна женщина, она заплакала очень, очень сильно. Я подошел к ней в перерыве, стал спрашивать, что с ней происходило. Она рассказала свой эпизод, что вдруг ей неожиданно открылось что-то, она увидела какое-то странное событие, которое никогда в жизни не видела. Немецкий офицер, дети, женщины, какие-то очень жестокие эпизоды. Там этот офицер это совершает. И она вдруг какую-то секунду понимает, что это она. Открывается кармическая память. И вы будете говорить там, а в чем, где доказательства? Вы знаете, когда человек рыдать начинает, вот не может остановиться, ему ничего доказывать не нужно, он просто понимает, что это я. Ему не нужно это проверять, потому что настолько боль его пронзает, он понимает, что я это делаю. Это вот я, этот офицер, и я это делаю. Вот. А если в качестве доказательств каких-то внешних, то внешне очень интересно. Я потом порасспрашивал о ее жизни. И по поводу параллелей судьбы. Там справедливо, несправедливо что-то случается в жизни. Иногда нам кажется очень несправедливо, и я этого не достоин, чтобы ко мне так относились. Ей было около где-то 28, может быть, лет, может быть, 30, что-то в этом диапазоне, вот когда она на тренинге была. И до этого периода, начиная с самых каких-то малых лет, когда она была девочкой, в ее жизнь все время приходили эпизоды насилия со стороны мужчин. Всю жизнь ее сопровождали эти эпизоды. Теперь просто логику последите. Вот этот человек совершает это насилие по отношению к женщинам и детям. Следующая жизнь – это женское тело. И насилие со стороны мужчин, которые вновь и вновь приходят. Потому что тот поступок, который мы совершаем, он собирает какую-то реакцию в мироздании. Что такое судьба, что такое закон кармы? Это просто закон обратной связи на нас. Обратная связь на те поступки, которые мы сделали. Мы с вами вчера, по-моему, или позавчера говорили, что судьба состоит из двух векторов. Это вектор нашего желания и желаний других относительно меня. Если мы причиняем боль другому человеку, эта боль возвратится в нашу жизнь, что бы вы ни делали. Мир — это безупречный механизм. Что еще я хочу рассказать, что вот в этой внутренней такой работе настолько сильное отчаяние и боль, которую она испытывает, она начинает просто молиться, молиться своему духовному наставнику и просить о защите, о покровительстве. И вдруг неожиданно в этой внутренней работе она слышит его голос внутри, который ей говорит: «Служи женщинам и детям». И тут у нее еще больше слезы. Потому что она понимает, вот она где правда. И она вдруг осознает, почему она всю жизнь сознательную все время делала что-то для женщин и для детей, не понимая, для чего и почему. Все время собирала вокруг себя детей, соседок каких-то, вот общалась с ними, консультировала их, помогала им что-то понять. Всю жизнь это был импульс изнутри. И тут вдруг понимание, почему. Потому что так искупается судьба. Если я что-то сделал, что должно быть действие обратное на искупление, так идет очищение. Нам многие вещи в мире кажутся очень несправедливыми, но мы не знаем эту логику жизни. У нас очень ограниченный взгляд, там какой-то сиюминутный, на день, на два, вперед или назад мы смотрим. Мы не знаем, что было там раньше, многое не помним, не сознаем. У нас очень-очень ограниченное на самом деле сознание.

Веды утверждают одну вещь, очень важную. И в этом отличие ведического мировоззрения или ведического представления о мире от нашего с вами, от того мировоззрения или того представления о мире, в котором мы с вами живем. Веды говорят, что все идет от тонкого к грубому. Современные люди по какому-то совершенно непонятному недоразумению считают, что все идет от грубого к тонкому. Так. И понять, почему они так утверждают, абсолютно невозможно. Это был тот самый парадокс, который окончательно разочаровал меня в современной биологии и химии. Потому что я все время пытался понять, каким же образом люди объясняют возникновение жизни на Земле. Так. Я занимался этим источником жизни, я крушил ДНК, чтобы понять, откуда она взялась. Крушил белки, чтобы понять, как они соединяются с нуклеиновой кислотой. И мне попалось в одном из самых уважаемых научных журналов статья про эволюцию. И там задавался вопрос, что возникло раньше, белок или нуклеиновая кислота? Так. И после многих-многих каких-то туманных рассуждений о том, что появилось раньше, белок и нуклеиновая кислота, вывод был такой, что они появились сразу вместе. Потому что белок не может появиться без нуклеиновой кислоты, нуклеиновая кислота не может появиться без белка. И вопрос, который у меня естественным образом возник, постойте, дорогие друзья, как же они вместе-то появились, если даже поодиночке они не появляются? Современная наука и люди, которые ее разделяют, мне, честно говоря, иногда кажется, что они просто притворяются, потому что до такой степени изначальная предпосылка, заложенная в основе современной науки, абсурдна. Она полностью абсурдна. Современная наука утверждает, что все идет снизу вверх. Так, теперь видели мы, что что-то в этом мире само снизу вверх шло. Ходит что-то само снизу вверх. Даже люди и то не ходят, они на лифтах ездят. Даже им трудно идти снизу вверх самим. Само снизу вверх ничего не ходит. Сверху вниз ходит само. Да все что угодно ходит. Все только снизу вверх и ходит. Ой, извиняюсь, наоборот. Это моя плохая карма, то, что я был ученым, она меня выдала сейчас. Все само ходит, только сверху вниз. Естественное движение, самопроизвольное движение, которое мы видим постоянно, на каждом шагу, это движение сверху вниз, правильно? Правильно? Согласны со мной? Снизу вверх что-то само идет или нет? Само ничего не идет так, ничего не поползет само. Вода может сама поползти снизу вверх, сама, только по капилляру, не только потому, что там будет капиллярная сила. Так. Ничего от грубого к тонкому ничего не эволюционирует. Но от тонкого к грубому все эволюционирует или деградирует. И веды изначально говорят, что самое главное сознание, все исходит из сознания. Это единственная логическая предпосылка. Сначала я должен понять эту простую вещь. Все исходит.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

пожалуйста, довериться Богу. Это как? Это означает успокоиться. Вспоминаю пример, как один послушник пришел к настоятелю. Я читал об этом. И настоятель и спросил его: «Батюшка, отец, как же мне вот, когда же я достигну совершенства? Когда же я познаю душу?» Настоятель говорит ему: «А ты сначала угомонись». «А как это угомониться?» — он спросил. «Ну вот сейчас зима, холодно, да, холодно в монастыре. Ты наверняка лето ждешь». «Точно». «А летом, наверное, скучаешь по осени, комаров нет». «О, да». «А осень, наверное, снова думаешь, вот зима скоро, снег будет белый». «Ну точно, угомонись. Успокойся, доверься, все происходит без тебя лучше гораздо. Вообще не вмешивайся в эти вещи. Угомонись, успокойся, доверься Богу. Не конфликтуйте ни с кем, доверьтесь Богу. Не враждуйте, доверьтесь Богу. Не думайте, как завтра жить, деньги кончаются, доверьтесь Богу. Исполняйте свой долг, но не беспокойтесь сильно. Доверяйте высшему разуму. Все, что он делает, все к лучшему, на самом деле. Даже когда мы проходим испытания суровые, это тоже к лучшему. Потому что без этого мы не обретем настоящих ценностей. В легкой жизни практически это невозможно. Жизнь не будет легкой. Данная невозможность сейчас легкой. Ну так пусть это будет с пользой. С пользой. Если мы доверимся Богу, мы с пользой все это используем. Примем. А если не доверимся, будем плакать. Будем протестовать. Очень трудно согласиться со своей судьбой, бывает, знаете. Но если мы доверимся Богу, будет легче. Ведь Он же друг всех живых существ. Сухридам Сарва Бутанам, друг всех живых существ. Ему все принадлежит, никого не забудет. Он первый, кто наслаждается. Бросайте пищу в желудок, и все будет хорошо. Каждый день что-то для него делайте бескорыстно. Хотя бы цветок предложите, плод или воду. Так написано, видите? Но с любовью делайте это. Это могущественная практика. Потому что если он будет доволен, ваша жизнь автоматически устроится. Не нужно просить, где деньги, где пища. Разве кто-то из животных просит у него? Все и так получают. Автоматически. Если вы будете служить Богу, хоть что-то делать для него бескорыстно, забудьте обо всех этих просьбах. Все уже есть. Нам уже все выделено на эту жизнь. Достаточно. Называется довериться. Успокоиться, угомониться надо. Зима, хорошо. Будет лето, не знаю, это он отвечает за это. То есть у меня может и не быть следующее лето, верно же? Мы, конечно, уверены, что лето будет, но буду ли я следующим летом, я не знаю. Я доверяюсь ему, это уже в его руках, я не управляю. Врачи этим тоже не управляют, знаете. Не так, что от инфаркта миокарда кто-то умирает. Не от инфаркта умирают, все время приходит. А так, что другие, у кого нет инфаркта, не умирают. Не умирают из чего-то другого, каждый. Приходит, уходит, приходит, уходит. Место-то временное. Не печальтесь. Солнце заходит, снова взойдет. Не печальтесь. Доверьтесь. Все. Все уже устроено. Давно, задолго до того, как мы поняли что-то. И все устроено для нас с вами. Для кого-то еще. Особенно для тех, кто начинает служить Богу. Особенно важно, что для них уже все готово. Дорога вымощена уже. По этой дороге можете бежать с закрытыми глазами. Вишнача Картитакура говорит, можете глаза закрыть, если вы искренне, и бежать. И вы даже не

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе, всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Поэтому, как осуществляется сближение с Богом? И сближение с Богом осуществляется через служение Богу. Через служение Богу. Вот это то, к чему подходят все духовные трактаты. Вот во всем остальном, в принципе, они могут расходиться. Потому что разные пути немножечко дают разную окраску. То есть, может быть, разное восприятие пути. Но вот в этом все будут едины. Служение Богу. Это путь сближения. Путь сближения. Именно служение сближает нас с духовной реальностью. Это и есть духовный метод самоосознания, который дает возможность понять свою душу, понять духовный мир, понять абсолютную реальность. То есть мы не одни в нашем теле. Рядом с нашей собственной душой находится сверхдуша. Совсем рядышком. Однако сверхдуша, находящаяся в нашем же теле, не привязана к этому телу, а мы привязаны. Вот в чем отличие. Мы к этому телу привязаны, сверхдуша, которая рядышком, не привязана. И в этом причина всех наших проблем. Поэтому, развивая отношения со сверхдушой, развивая отношения с Богом, развивая любовь к Богу, это позволяет нам отвлечься от любви к самому себе, от привязанности к самому себе, от привязанности к самому себе, к своему собственному телу. Это приближение к истине дает естественное отречение от материи, от материальных желаний, от материальных идей, от материальной глупости. Они естественно связаны друг с другом. Вот этот термин «бхакти» или «любовное служение» переводится как «удовольствие», в принципе. Если просто перевести, как «удовольствие». Поэтому чем больше в жизни человека преданности, чем больше заботы, чем больше служения, тем больше он получает удовольствие. Естественным образом. И когда мы выходим на духовный уровень этого явления, мы уже говорили об этом, удовольствие становится бесконечным, просто увеличивается. Если здесь мы это теряем, то там оно увеличивается, дает полноценное удовлетворение. Это можно сравнить с состоянием сытости. Состоянием сытости. Если мы действительно наелись, то уже никакие явства нас не прельщают. Поэтому вот эти духовные удовольствия вызывают спокойствие в уме. Это признак духовного удовольствия. Материальное удовольствие ум только возбуждает еще больше. Духовное удовольствие ум успокаивает. Пропадают все материальные желания. И для человека, не понимающего процесса, это может даже показаться пугающим. Ведь ушли все желания. Наверное, моя смерть пришла. Все желания ушли. Как так? Человек жил на основе желаний, тут они все куда-то пропали. Как мы говорили, да, это современный стиль жизни, это гонка за желаниями, приходят яркие желания, мы должны бороться за их осуществление. Тот человек раз позанимался немножко духовной практикой, и все прошло, и ему самому страшно. И он боится. Не понял. И все боятся. Все родные боятся, близкие боятся. А у него ушли желания. Материальные желания все ушли. Куда-то делись. Поэтому, если у человека вдруг пропадают желания, он не знает, как теперь жить. Это в материальном мире это называется болезнью, депрессией, упадком сил. Но йога подходит к тому же самому состоянию отсутствия материальных желаний с другой стороны. Йога заменяет их на желания духовные. Понимаете? Поэтому без замены желаний материальных на желания духовные, все это плохо заканчивается. Просто все плохо заканчивается. Все это приводит только к разочарованию. К одному сплошному разочарованию. В принципе, вот в этом задача духовной традиции не просто убрать из сознания глупые желания, но гармонично их заменить желаниями духовными.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь, ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Так, первый признак авторитетной традиции. Она должна выдержать проверку времени. То есть она должна быть основана не 5 минут назад. Потому что шел сантехник дядя Вася из 5-го этажа, ему на голову упал кирпич. В этот момент он прозрел и стал, я осознал, что является ведуном в 15-м поколении. И понеслась. В основном все сводится к отъему дензнаков у населения в этом случае. Все остальное, естественно, просто бутафория. Итак, первое. Традиция должна выдержать проверку временем. Почему? Дело вот в чем. Скажите мне, пожалуйста, материальное время, время, которое вот действует в нашей Вселенной, что оно делает? Оно выполняет всего-навсего одну функцию, по большому счету, в конечном счете. Что оно делает здесь? Разрушает все. Вы заметили? Оно все разрушает. С течением времени здесь все рушится. Рушится наше тело, рушатся квартиры, машины, дома. Все рушится. И также рушатся культуры. Заметили, сколько культур было до нашей цивилизации? Огромное количество, очень высокоразвитых. Что с ними произошло? Они все были уничтожены. Вы что, думаете, наша цивилизация будет вечной? Не беспокойтесь, мы позаботимся об этом. Под влиянием времени все произойдет в нужное время, но тоже наша культура тоже канет в небытие, это неизбежно. Здесь нет ничего вечного. Потому что время, материальное время, оно заботится о том, что в нужное время все должно быть уничтожено. Все вот эти три стадии бытия, рождение, развитие и разрушение, обязательно должны происходить. И на уровне отдельных человеческих жизней, и на уровне целых цивилизаций, миров и всей Вселенной. Все действует циклически. Но, если духовная традиция содержит в себе духовное зерно, она не будет уничтожена. Почему? Потому что духовное зерно не находится под влиянием материального времени. И именно поэтому традиция становится вечной. Она никуда не девается. Поэтому скажите мне, пожалуйста, христианство – это духовная традиция или нет? Никаких, нет сомнений. Почему? Она 2000 лет живет. Основное писание, допустим, Новый Завет, это что такое? Ну, скажем так, пересказ слов Господа Иисуса Христа и его учениками. Так? Но духовное зерно есть в нем? Есть, конечно. Теперь дальше. Второй признак. Этот признак является необходимым, но он не является достаточным. Дело в том, что проблема заключается в том, что в священные писания можно трактовать как угодно. Как угодно. И не поддается исчислению количества мошенников, которые паразитируют на священных писаниях, пытаясь нажиться на Боге. Поэтому вторым признаком авторитетности духовной традиции является то, что она давала в прошлом и дает в настоящем святых людей. Кто такой святой человек? Святой человек – это как? Это тот человек, который шел этой традиции и дошел до Цугунья. Стал святым, осознал себя как душу.

мне человек, он пришел, ну и попросил, чтобы как-то его, ну скажем так, образовывали. Он пришел, на самом деле, просто интервью взять. У него хобби такое было, он работал генеральным директором филиала Сбербанка. И просто узнал, что есть такая программа. Пришел, ему сказали, может, там какой-то журнал выпускаешь молодежный. А, это хобби было с другом, а не молодежь, журнал какой-то выпускали. И он пришел взять интервью, говорит, 20 минут. И, пожалуйста, давайте 20 минут. В итоге беседа полтора часа была. Он не мог оторваться просто. И потом он в конце сказал, пожалуйста, будьте моим наставником. То есть он извлек из этого как бы такую идею, что без, ну, без наставника вся эта жизнь, она просто ну, ноль. Ну, в итоге там диалог в другую как бы, сферу перенесся. И он начал заниматься духовной практикой. Очень серьезный человек, потому что сразу суть, то есть уцепился за суть сразу. И есть требования определенные, когда вы принимаете наставничество, есть уже требования. Потому что ответственность подразумевает быть ну, строгим к некоторым вещам. И были определенные требования, четыре принципа, четыре регуляции. То есть есть четыре магнита, которые держат душу в материальном мире. И эти четыре магнита надо оторвать просто, иначе нет смысла духовной жизни. То есть она будет тяжело даваться, очень тяжело будет даваться, пропадет. И он начал делать, выполнять эти регуляции. Потом где-то через недели три, наверное, четыре, пришел сам к пониманию такому, что он один принцип нарушает. Он приходит и говорит, я вот нарушаю один принцип, я не могу ничего сделать. И один принцип, он так определяется. Не заниматься азартными играми и денежными махинациями. В духовной жизни, если вы стали на духовный путь, надо от этого отказаться. Азартные игры, денежные махинации. Потому что культивируют черты характера. Жадность, зависть, гнев, алчность, там, агрессию и так далее, обиды. И говорит, а как мне быть? Я директор банка. Это махинация сплошная. Мне не надо объяснять, что такое банк, он говорит. Постоянно денежные махинации. Это банк на этом стоит. И как мне быть теперь? Отказываться? Нет, не надо отказываться. У вас семья есть? Есть. Пока трудитесь. Пока трудитесь, просто поддерживайте семью. Но поменяйте теперь желание. Поменяйте желание просто. Пусть Господь поменяет вашу судьбу, раз вы это понимаете. И задача наставника молиться за своего подопечного, чтобы Господь как-то поучаствовал в его жизни. И он очень обрадовался этому, что так просто оказывается. Но он не поверил в это. Ну, потому что банкиры, они такие. У него очень такие тонкие люди. Ничего вы думаете, где-то, не знаю, даже месяца не прошло. Он приходит, говорит, я написал заявление об увольнении. Сам написал. Увольняюсь. Какая причина? Работу предложили другую. Свободный график. Зарплата в три раза больше. Тоже связано с деньгами. И там нету азартных игр на финансах. И он рассказывает, потом ушел, где-то через, по-моему, через неделю было собеседование, он знакомился со всей фирмой, там около 40 человек, персонал, и директор его представлял, то есть он как генеральным директором там стал, и главный директор его представлял всей фирме, они сели, там зал такой специальный, они сели, он его представил, вот, пожалуйста, у нас новый сотрудник, решили любить жаловать, так, вот такие функции выполнять. Познакомились, все нормально, все, говорю, все, начинаем день, все, начинаем рабочий день. Знаете, с чего там день начинается рабочий? Этот директор находится в христианской традиции, включает кнопочку, и 15 минут вся фирма с ручками, с листочками сидит и слушает лекции Олега Геннадьевича. И какое его удивление было, что как Господь его направил, представляете, прямо туда, куда нужно. Причем он один единственный был в этой традиции из всех их. Ну, говорит, у меня, чуть челюсть не упала от удивления. И потом они разбирали вопрос-ответ еще где-то минут пять, и потом начинали уже заниматься. И так каждый день, рабочий день начинался с этого. Очень удовлетворенный человек, сейчас очень продвинутый, уже посвящение получил, уже такой серьезный духовный человек. То есть не поменял работу сразу, поменял концепцию просто и все.

0: книги. Да, видите? Смотрите, сколько много она, Галина, видит. И руку, и меня, да, и доску, да. Как бы широкое видение у нее. Она различает между мной рукой, доской. Понятно, что на доске надо писать, микрофон надо говорить. Вот, рука, да. Теперь смотрите, что будет происходить с Галиной и с ее видением. Приготовьте, сейчас будет эксперимент. Смотрите. Как вы видите сейчас? Только через щелочки не считается. Как вас? Видите что-нибудь? Руку видите? А меня?
1: Щелочек.
0: Нет, щелочек не считается. Нет, нет.
1: Только руку.
0: Понимаете, да? Человек становится слепым. Замечали такое, да? Тело человека слепым. И вторая вещь, это вторая энергия, вот она называется слово аваранатмика. Она покрывает. Аваран значит слово покрывать. И она сужает сознание человека. Раньше он видел весь зал, да, микрофон, руку. Но теперь он же часть реальности перестает видеть. Да ведь? Бывало у вас такое в жизни? Раз, и реальности уже стало меньше как-то. И чем больше страсть, чем больше хочется, и чем больше человек культивирует в себе вот это вот «надо, да, вот это, и вот это, и вот это, и вот это», то его сознание, смотрите, чем будет с ним. Вот так вот бы. А потом еще и вот так бы. Да? Вот. И несколько вещей происходит, когда человек слепнет. Первая вещь, которая происходит, человек перестает видеть причину и следствие. Причину и следствие. Перестает замечать связь между причиной и следствием. Сидел человек, мужик сидел, да, на дереве и пилил сук, дубовый сук. Он хотел дома сделать какую-то поделку из этого сука, как прям увидел, залез на него и думает, надо его спилить. И сидит на краю этого сука и пилит от дерева, отпиливает. Классический анекдот такой. И рядом внизу проходит другой человек. Говорит, мужик, что ты делаешь? Ты же упадешь. Тот говорит, а, критикуешь, да? Иди давай. Отпиливает сук, падает на землю, чешет, ну, как бы, голову, говорит, наверное, колдун. Почему он не видел? Почему этот человек не видел? Потому что ему нужен был сук. Я не видел причины и следствия. А тот почему видел? Его сук не интересовал, у него шире было видение. Он говорит, смотри, ты сейчас это отрежешь, и ты упадешь. Он говорит, нет, нет, все будет.

мне это говорят. Женщины, не общайтесь с мужчиной. Жену берите. Потому что женщина возбуждает чувства мужские, а жена пробуждает разум. Разные функции. Вот это, значит, первая роль, главная. Жена. Мужчина по своей природе забывает многие вещи, поскольку он переключается то с чувств на разум, с разума на чувства. Он забывает то о чувствах, то о разуме. То о чувствах, то о разуме. Согласны, мужчины? Когда вы принимаете решение, вы жесткий, безжалостный. Когда чувства возбуждаются, вы забываете про разум. Это природа мужчины. Так вот, женщина возбуждает чувства, и тогда мужчина утрачивает разум, а жена пробуждает разум. Тогда мужчина контролирует чувства, становится великим, сильным. Его сила именно в разуме. Мужчина — это разум. Потому что если разум побеждает чувства мужчины, это уже не мужчина. Есть другое слово в ведах — джада, придурок называется. То есть мужчина без разума, он ведется как придурок. Вот по улице бегают такие вот, знаете, молодые придурки иногда, они там что-то выпьют, там пошутят, там кого-то за юбку схватят, там матерятся. И так и называют их придурки, там бегают по улице, понимаете? Это те же мужчины, которые на чувствах живут. Не на разуме, а на чувствах. И вот это женщины возбуждают. А жена говорит, куда пошел? А завтра на работу. А вообще, зачем мы с тобой живем? Помнишь, нет? Нужно заработать то-то, построить. Это еще достичь цели жизни, еще духовно и материально. Она вот всегда ему что-то предъявляет. Это жена называется. Это первая роль женщины. Напоминать мужу о высших ценностях. Не позволять ему падать. Она заботится о его репутации. Вторая роль. Когда мужчина сильно расстроен, терпит какую-то неудачу, поражение в жизни, травму получают, то перед ним уже мать, заботливая мама. Та же самая жена может играть эту роль матери. Очень хорошо. Если муж в гневе, а он нередко бывает в гневе, что написано в ведах, я даже сейчас стесняюсь говорить, боюсь вернее. Там написано, что муж в гневе может убить собственную жену. Я сначала думал, что это преувеличение, а потом я попал в тюрьму. Ну, в смысле, меня пригласили туда, на лекцию. Я не знал, что это за люди. Ну, тюрьма и тюрьма, и давал лекцию. После лекции там была абсолютная тишина, время лекции, и до, и после ничего не изменилось. Люди как сидели очень тихо, очень. Я думал, какие смиренные, порядочные люди. Я забыл, где я просто нахожусь. Вот. И начальство тут стояло у входа и выхода. Дисциплина просто потрясающая. И вот в конце я спрашиваю, вопросы есть? И такая же точно тишина. Ну, никакой реакции вообще, никакой. Ни улыбки, ничего абсолютно. И тут начальство вышло. Вопросы. И тут одна голова стала опускаться вниз, и его же рука подниматься вверх. И весь зал сразу покосился в эту сторону. Все схвачено, все контролируется. И вопрос был такой, а можно поговорить наедине? Вопроса не было. Никто не раскроет себя на публике там никогда. Очень опасная ситуация. Я к начальству вопросы. Можно? Ну, хорошо, вот кабинет. Страшный, жуткий кабинет, знаете, такой вот тюремный. И вот там принимайте. 6 человек ко мне пришло. И что удивительно, я первый раз такое видел. Но он мне предупредил, этот начальник сказал, ну, имейте в виду, мы вот здесь за дверью, недалеко. Если что, мы рядом. Я думаю, а что должно быть? Говорит, ну, это большие 40, это очень опасные люди, это все практически убийцы. Ого, а с виду такие порядочные люди. Вот я захожу, сажусь на эту табуретку тюремную, напротив другая табуретка, страшная, мрачная, темная комната с дурным запахом. Входит первый человек и сразу мне говорит, как только дверь закрыла, сразу мне говорит, сразу изменился, эмоционально стал. Я не убивал. Да, ну, бывает, что человек не убивал, а в тюрьму садится. Ну, случается, да, я сочувствую. А что было? Мы с женой чистили картошку. Мы с ней чистили картошку, говорит, уже 25 лет. И 25 лет мы ругаемся, когда чистим картошку. Потому что я толсто чищу, а она тонко. Вернее, наоборот, она толсто, простите, это важно очень, а я тонко. Есть, значит, тупоконечники, остроконечники у Гулливера, помните? И там войны, революция происходит. И вот интересно, что за 25 лет это стало причиной убийства. Толщина очисток. Потому что ссора была постоянная, что, говорит, ты транжиришь мои деньги, ты что делаешь с картошкой? А ты неудачник, она говорит. Ты скупой, поэтому денег не можешь достаточно заработать. Тебе жалко даже вот картошку кевичищу. И каждый день. В конце концов, говорит, я ее ударил правой рукой в живот, а там оказался нож. Она умерла. Я не убивал. Ну да, несчастный случай, точно. Другой заходит человек. Я не убивал. Думаю, что-то похожее какое-то уже повторяется. А, да, кто убивал, что было? Я, говорит, не знаю. Жену свою сжег заживо, облил бензином и поджег. И только потом понял, что сделал. То есть мужчина в гневе может убить собственную жену. Описано в ведах.

0: Приветствую нашего лектора. Доброе утро, Роман.
1: Доброе утро, Анна. Самую злободневную тему, на мой взгляд, это кризис в семье. Это то, чего меньше всего мы хотим. Мы можем пережить любые кризисы вовне, в профессиональной сфере, в сфере.

серия «Пленная любовь», когда подростки только учатся семейной жизни, эти постоянные какие-то скрытые вены, суицид подростковый, да, на фоне неразделенной любви. Также во зрелом возрасте самые частые преступления на бытовой почве совершаются, когда летят в форточку телевизоры, когда у нас в семье кто-то покидает нас, какие-то разводы, какие-то смертельные болезни детей или супругов одолевают. Это все очень тяжело. Одни из самых тяжелых психологических травм, мы помним с вами, когда человек приходит к психологу, выясняется, что какие-то шлейфы практически любых психологических комплексов, которые носит с собой человек всю жизнь, носятся или образуются в родительской семье. Мы говорим, травма детства. Отец ко мне плохо относился, мать плохо относилась. То есть вся эта, можно сказать, инфраструктура психологическая, она формируется, вызревает или наоборот попадает под каток именно в семейных взаимоотношениях. Здесь выковывается как благополучие личности, личность становится зрелой, качественной, продуктивной, потому что она была в качественных, в семейных взаимоотношениях. Либо во взаимоотношениях с отцом и матерью, либо видела эта личность как отец и мать, взаимоотносились друг с другом качественно, либо наоборот, личность стала больной, падшей, еще такая, да, говорят, падшая душа. Была такая статистика, я периодически изучаю разные статистики, в которых выявляется психология лидеров, каких-то успешных людей. И очень часто в современном обществе успеха достигают люди, которые в семье испытывали очень много трудностей, каких-то напряжений. Но это было умеренное напряжение, умеренные трудности, которые не могли выдержать, и они становились трамплином или катализатором их роста, работы над собой и роста в профессиональной сфере. К сожалению, гораздо больше случаев, в разы больше случаев, когда какие-то конфликты и трудности в семье, трудности именно в взаимоотношениях, не просто трудности, а скандальные отношения,

положить в кармашек, в нагрудный своего сердца, для того, чтобы не запутаться в любых отношениях, в которых бы вы ни оказались, будь то семейные отношения или любые другие профессиональные, творческие, компанейские. Все на самом деле очень просто. Принцип такой, или эта фраза, которую вы можете положить в кармашек, она очень простая. Звучит она так. Если другому человеку хорошо с вами, то он будет хотеть жить с вами. Если с вами человек себя чувствует плохо, то, соответственно, он будет хотеть быть от вас подальше. Вот, собственно, вся формула. И все остальное отношение к вам будет строиться на основании того, хорошо с вами другим людям или плохо. Вся психология будет крутиться вокруг этого, хорошо с вами другим людям или плохо. Очень часто можно видеть разные психологические школы и направления психологической мысли проповедуют или исповедуют идею, что будьте самим собой, тот, кто ваш человек, останется с вами, тот, кто не ваш человек, ну, все отвалятся. Да? Если не нравится быть с вами, пускай будут с теми, с кем нравится. По принципу вечно притворяться никто никогда не может, поэтому лучше сразу же быть собой. Якобы это означает искренне не притворяться, и таким образом вы притянете к себе только такого человека, который вас полюбит такой, какой вы есть. Но если у вас вздорный характер, если вы ворчливый, критикан, привыкли все время менять других людей, а не меняться самому, привыкли все время убеждать других людей и заставлять их понимать себя, а не пытаться понять их, то кого же вы привлечете с такими качествами характера? Вы же привлечете такую же личность. Либо вы не привлечете никого, потому что с таким человеком в принципе никто не захочет иметь отношения. Потому что с таким человеком в принципе не может быть хорошим.

всю жизнь. Если у вас задача строить отношения, гармоничные, красивые отношения, в которых в том числе вы можете раскрыться и быть собой, но только раскрыться и быть собой в экологичном ключе, а не в абы каком, тогда, конечно, путь очень простой. Хотите отношений, ведите себя так в отношениях, в любых, с ребенком, если хотите отношений, с супругом, с родителями, так, чтобы другому человеку с вами было хорошо. Это не означает, что вы предаете себя обязательно человеку или стелитесь под него. Нет. Это крайности, это юношеский максимализм. Мы с вами взрослые люди и понимаем, что чтобы другому человеку было хорошо с вами, это очень простые вещи, не подразумевающие предательство себя. Это, например, умение слушать, умение не перебивать, умение уважать другого человека, умение считаться с его интересами и желаниями, умение не навязывать ему волю свою, а спрашивать, предлагать какие-то варианты. Говорить вежливые слова, спасибо, пожалуйста. Не требовать, а спрашивать помощь. Не мог бы ты. У меня есть потребность в том, чтобы ты помог. Элементарная вежливость, элементарное уважение. И уже людям будет гораздо лучше и легче с вами. Любой другой человек связывает с вами свою жизнь только потому, что ему с вами становится лучше. Нету никакой другой причины, почему другой человек находится рядом с вами или когда-то был рядом с вами. Если вы хотите, чтобы другой человек был рядом с вами как можно дольше и как можно ближе, это означает, у вас очень простая задача. Стать таким человеком, рядом с которым другим людям или этому человеку стало бы лучше.

так же, как ребенок растет, и раньше вы с ним обсуждали каких-то мультяшных персонажей, каких-то персонажей его игр, каких-то кукол обсуждали, потом ребенок растет, вы с ним уже учебу обсуждаете, снова подрастает, уже какие-то жизненные ценности можете обсуждать. Но при этом вы не думаете, что раз ребенок с вами не хочет говорить на старые темы, то он вас разлюбил или отдаляется от вас. Также и с супруги, мы разных возрастов, разных измерений сознания, душевных качеств. У нас какие-то свои алгоритмы происходят, внутренние процессы. Поэтому какое-то, на первый взгляд, охлаждение или отдаление друг от друга совершенно не означает, что с вами проблемы, и человек не любит вас именно. Просто происходит эволюция отношений. Эволюция отношений. Человек может почувствовать рядом с собой, рядом с вами себя более расслабленно, более комфортно. Он уже, может быть, не пытается так завоевать ваше сердце и внимание. И больше времени уделяет каким-то своим незакрытым сферам, своим черным пятнам, которые все ярче становится, все очевиднее для него. Когда он был очарован отношениями, когда очень сильно испытывал потребность в близости.

у него нету с этим проблем. С вами он легко решает все вопросы. Вы с полувзгляда, с полуслова друг друга понимаете. Это не означает, что вы охладели. Это означает, мы уже притерлись, и это уже хорошо. Это означает степень доверия, степень семейности такой, что вы уже... Вам не нужно что-то из себя представлять, какое-то впечатление производить на другого человека. Не тратятся уже душевные силы на это. Это называется прочный семейный фундамент. Фундамент – это та вещь, на которую, которой мы уже не занимаемся. Ну, как прочный фундамент в доме. Мы его поставили, а мы о нем забыли. Вот он прочный, мы занимаемся убранством в доме, уборкой, реконструкцией, перестановкой мебели, какими-то дачными делами, огородом занимаемся. На фундамент мы внимания не обращаем. Но этот фундамент, чтобы он стал таким, чтобы на него внимания не обращать, он должен быть очень крепкий, прочный, толстый. То есть должен был быть задел очень мощный, в который оба супруга вкладывались в отношения очень долго, терпеливо, качественно вкладывались. Образовался внутренний семейный эгрегор, который уже сам поддерживает себя. Как сначала человек работает на имя, потом имя работает на человека. Также и сначала супруги работают над отношениями. Настолько мы уже сплелись в этом эгрегоре, в тонких телах друг с другом, что уже мы не тратим время на поддержание этих отношений, а уже занимаемся делами, творческими делами, выращиванием детей, какими-то социальными вопросами, развитием собственным, развитием ребенка. И нам уже не нужно сочленяться по каким-то внутренним в отношениях нерешенным вопросам. У нас уже нету каких-то трещинок. Мы все уже трещинки зашпаклевали, уже все укрепили, усилили, все занимаемся продуктивными делами. Поэтому, если другой человек, ему с вами плохо, вернемся, да, к самому главному принципу, если ему с вами плохо, он все равно будет думать о каком-то другом, о какой-то другой жизни, о каких-то других женщинах или мужчинах. Даже если у вас куча способностей, которыми вы гордитесь, считаете, что с такими способностями или, например, параметрами, характеристиками, как у вас, вы очень выгодно отличаетесь от всех остальных, и от вас никто не захочет уйти. Нет. Если при всех ваших качествах, способностях, талантах и параметрах или характеристиках другому человеку с вами плохо, всем этим параметрам грош цена в его глазах. Потому что эти все характеристики, параметры и качества еще нужно умудриться применить так, чтобы другому человеку было от них хорошо. Наличие каких-то инструментов в вашей психике, в вашем характере совершенно не означает, что вы умеете этими инструментами пользоваться так, чтобы другому человеку было хорошо. Наличие инструментов совершенно не означает, что вы не будете как слон в посудной лавке с тем характером, с тем темпераментом, которые у вас есть, с теми взглядами на жизнь, с той манерой общения, которой вы обладаете. Поэтому другому человеку нужны не ваши способности, не ваши деньги, не ваша молодость, не ваши размеры тела.

то по мере того, как появляются ресурсы, какие-то дополнительные возможности для наслаждения, возможности для независимости, супруги расходятся. Поэтому ресурсы или способности, их не означает укрепление семьи. И совершенно не означает, что увеличивают эго, увеличивают спесь, гордость. Из-за чего с вами другому человеку может быть гораздо хуже и неприятнее. Поэтому, когда человек затачивает свое сознание на ресурсах, он думает, что я буду более привлекателен для отношений, если у меня будут толще губы, толще зад, больше грудь, если у меня будут больше бицепсы, больше денег, больше власти, влияния. И он думает, что это сделает его более пригодным для отношений. Больше будут им привлекаться, больше хотеть рядом с ним жить. Или он выработает в себе какие-то качества характера, там, строгость, ответственность и прочие вещи. Это все еще нужно суметь перевести в то, чтобы другому человеку было хорошо с вами. Потому что столько аскез совершают мужчины или совершают женщины, что их характер только становится жестче, ожесточенным, более горделивым. Потому что аскезы тоже можно совершать в тригунах. И только аскезы в благости приносят хорошие плоды, когда с вами хорошо находиться. Во всех остальных гунах человек совершает какие-то аскезы, вырабатывает какие-то качества характера. И с этими качествами характера он теперь становится еще более невыносим, чем был раньше. Еще более невыносимо другим людям находиться рядом с ним. Он становится еще более вздорным, еще более претензионным, более критичным к остальным людям, более нетерпимым к чужим недостаткам. Сердце ожесточается, доброты больше не становится, а только меньше. Это особенность нашего времени, нашей эпохи. В том, что люди неразумны, и, соответственно, когда человек неразумный, какое бы действие он ни совершал, даже какие-то аскезы, даже какие-то, например, правила и здорового образа жизни, он так умудряется это все сделать, что еще хуже себе делает. Потому что неразумный человек — это похож на человека-обезьяна с гранатой.

Есть качества характера, какие параметры развились, свойства, способности, достижения. А другим-то людям от этого, как минимум, может быть, стало не лучше, да, а может быть, хуже. И вам самому от этого, может быть, стало хуже. От того, что вы наделали каких-то дел ради отношений, во имя отношений, да, но разрушили свое здоровье и здоровье другого человека, как физическое, так и психическое. Поэтому, когда у вас кризис в семье, в любом случае вы задаете самой главной целью, самым главным вопросом: а я, все, что я делаю, все, чем я занимаюсь в отношениях, оно-то в конце концов направлено на то, что человеку рядом со мной лучше становится? Или от меня наоборот, как даже мыло и подушки убежали от меня? Таким образом, когда вы находитесь в отношениях, всегда помните, что другому человеку не нужны ваши способности объяснять, ваша способность что-то доказывать, разъяснять, прояснять отношения, ваша способность открывать глаза другому человеку на какие-то аспекты, ваша способность говорить, что правильно, что неправильно, ваша способность добиваться справедливости. Все это не нужно вашему партнеру, если он от этого страдает. Быть беде, быть кризису. Когда человек очень долго страдает от другого человека, он в какой-то момент захочет от него уйти. Либо в эмоциональном плане, либо в физическом. Отстраниться полностью. И наоборот, чем больше другому человеку хорошо с вами, тем больше он будет вас любить. Тем больше он будет хотеть с вами жить. Тем больше у него будет силы прощать вам недостатки. И тем больше он будет хотеть и стараться сохранить с вами отношения. Потому что ему хорошо с вами. В жизни людей не так много людей, с которыми им хорошо. С теми людьми, с которыми им хорошо, они всегда будут стараться быть дольше и вести себя так, чтобы оставаться с этим человеком, чтобы другому человеку тоже было хорошо. Это естественный, простой закон жизни. Все хотят жить с теми, с кем им жить хорошо. Если с вами хорошо жить, с вами будут хотеть жить и вас будут любить. Давайте еще раз вернемся к самому простому. Семейные отношения — это очень сложная вещь. Моя задача сейчас не раскрыть какие-то сверхсекреты, лайфхаки, как сейчас принято говорить. Моя задача выявить суть и давить в эту суть. Для того, чтобы все ваши знания, которыми ваши наверняка очень мудрые и умные головы переполнены, они начали работать вам на благо, а не на разрушение. Как часто мы могли слышать, по крайней мере в моей практике, который послушал лекции, знает, как надо теперь, видит, как надо, и видит, что другой человек от этого надо, как до луны пешком, и сам человек внутри себя начинает ощущать, что он очень сильно не соответствует тому, что надо. Этот комплекс неполноценности начинает его грузить и гложить, создает фоновую постоянную нервозность и недовольство собой, постоянное раздражение, которое выливается на другого человека. Из-за чего, конечно, будут скандалы и разводы ускоряются. Если человек эмоционально не готов к какому-то знанию,
или употребляет знания без адаптации, без понимания, без мудрости, без технологии использования этого знания для себя, то, конечно, бывает куча проблем. Огромное количество проблем. Так же, как ребенок, будут куча у него интеллектуальных проблем или эмоциональных, если ему рассказать раньше времени, откуда берутся дети. Или будут проблемы в сознании ребенка, если первокласснику показать, что он будет в 10 классе проходить. Или, например, маленького ребенка отправить в армию, где там совсем другие порядки, другие отношения, другого полета. Он может не выдержать психологически этого. Так же и мы. Если мы психологически не готовы к какому-то знанию, мы должны выбрать именно столько знания, такой фрагмент, такое окошечко или спектр, которое улучшит наши отношения. Не брать больше. Чувствуете, что сейчас вот то знание, которое вы получили, вы от него, ваш характер портится, вы чувствуете, как друг, партнер ваш в семье вас начинает больше огорчать, больше раздражать, вы больше недовольства им испытываете. Значит, вы переели знание или съели знание, которое вам не подходит, оно для вас лишнее. Ваша операционная система не готова увидеть это все так, чтобы оно пошло вам на пользу. Потому что знание, его нужно еще суметь использовать себе на пользу. Знание – это как одно из определений знания – это шастра. Шастра переводится не только как знание, но и как оружие. Существует разного размера оружия, разного степени остроты. Мы прекрасно понимаем, что детям мы не доверяем какое-то длинное и острое оружие. Мы даем что-нибудь коротенькое и тупое из пластмассы или дерева. И также и мы можем быть детьми до сих пор в плане отношений. А другие метры психологии могут раздавать в своих лекциях или в книгах очень острые ножи, кинжалы, которые в их практике, в их жизни решили кучу проблем. Так же, как более острый меч решит больше проблем, чем, например, тупой маленький перочинный нож деревянный. Поэтому мы должны для себя внутри рассчитать эти силы, свое мастерство осознать, воспринять, оценить, взвесить, способны ли мы пользоваться этим инструментом, не повредив себя и другого человека. Можем ли мы участвовать или брать на себя роль врача или хирурга, который этим инструментом сейчас будет рихтовать свой характер или характер другого человека. На каком-то этапе, когда человек растет, занимается 10-20 лет совершенствованием своего характера, он в себе находит какую-то шпагу, пику и меч. И может ей сделать то, чего он не мог сделать какими-то более тупыми и короткими инструментами на протяжении десятилетий. За год он может сделать больше, чем за 20 лет предыдущей практики. Больше пользы, больше эффекта. Но человек, который только соприкасается, не набрался опыта, он за год этим инструментом, а то и за один день, может разрушить все то, что он 20 лет созидал. Кое-как. Но очень профессионально может это разрушить. Неправильно полосанув, не потому,

Так, вы создали с человеком союз, партнерство. Брак. И вас в нем всего двое. Вам иногда хорошо друг с другом, иногда плохо. Но хочется, чтобы всегда было хорошо. Это нормальное желание. Это нормальный процесс, что иногда вам хорошо друг с другом, а иногда плохо. Но хочется, чтобы было всегда хорошо. Вот вопрос. А когда нам бывает хорошо? Вот это самое хорошо, вот это самое, когда другому человеку с нами хорошо, нам с самим собой хорошо. Вот когда это?

Мы, кажется, для нас кажется это естественно и нормально. Получилось, и нам хорошо, нет вопросов. Потому что именно ради того, чтобы было хорошо, мы и стараемся, делаем что-то. Но когда у нас что-то не получается, нам становится плохо, и этот самый момент, момент истины. Что-то не получается, какой-то кризис, маленький или большой, нам плохо в этот момент. Вот этот самый момент, это момент тишины, истины. Что вы будете делать в тот момент, когда вам плохо, когда у вас что-то не получается, вот это самая интересная часть жизни. Это тот самый момент, когда либо происходит прогресс и эволюция, либо регресс и деградация. И тут часто, естественно, всплывает сам собой вопрос. Самый главный вопрос. А почему мне плохо сейчас? И с этим ответом, или с ответом на этот вопрос, торопиться нельзя. Это самый главный вопрос у человека, который только может быть, почему мне плохо? Как ответить на этот вопрос человек в этот момент, и будет эта дорожка прогресса и, или деградации? В этот момент вы вырастете в кризисе, или наоборот, этот кризис вас сомнет, сломает и сделает более слабым, более разрушенным. Когда человек живет неосознанно, чем больше фракции неосознанной жизни в человеке, пропорции, тем более неосознанно будет всплывать ответ на этот вопрос из неосознанного состояния, из подсознания. Автоматически они будут, эти ответы, возникать, и они будут иметь природу страдания, эти ответы, страдающие ответы. Если вы находитесь в течение жизни в некризисное время в сознательном состоянии, чем больше эта пропорция сознательности, тем в момент боли, кризиса или когда у вас что-то не получается, у вас гораздо больше шансов ответить на этот вопрос более сознательно, более конструктивно, более творчески и вырасти в этот момент. Взять путь дорожки,

0: настрой «главное, чтобы ему было со мной хорошо» может привести к тому, что ты просто перестанешь быть собой и будешь жить в маске хорошей. Комфортный, как это жать?
1: Это как раз та самая ситуация, о которой я пытался спрофилактировать вначале, что другому человеку, чтобы было хорошо, это не означает присмыкаться перед ним и не означает потерять себя. Вы же хотите, чтобы с вами было хорошо другому человеку. Не что хотите отношений с этим человеком. Хотите с ним, значит, чтобы ему было с вами.

маме хорошо, не чтобы ему было хорошо в принципе, где бы он ни был и с кем бы он ни был. Вы же не готовы, чтобы ему было хорошо, если он идет к другой женщине, и продолжать ему делать хорошо. Или он, если в принципе уйдет от вас куда-то когда-то. И чтобы ему всегда было хорошо, просто по факту, что он существует. Вы же хотите,

чтобы ему было с вами хорошо. Но в первую-то очередь вам должно быть хорошо с собой, иначе

там, мужчина и женщина. Вот женщине хорошо с собой, и другому человеку, мужчине, он видит, что этой женщине хорошо с собой, он тоже будет к ней тянуться. А если он видит женщину, которая плохо самой с собой, то он будет ее побаиваться, будет думать, что она психически больная, у нее какие-то проблемы, от больных людей хочется держаться подальше. А когда видишь счастливого человека, который сам по себе счастливый, то хочется с ним находиться. Таким образом, одним из условий того, чтобы другому человеку было хорошо вместе с вами, это чтобы вы сами по себе чувствовали себя хорошо. Тогда ему и будет хотеться с вами тоже находиться. Если он будет все время видеть грустное, угрюмое, хмурое, депрессивное лицо, конечно, он захочет пойти к тому, у кого это лицо сияющее, светлое. Не обязательно, чтобы это было ваше лицо таким, ваш характер таким должен быть. Таким образом, может быть распространенное заблуждение людей о том, что чтобы другому человеку было со мной хорошо, это надо наоборот предать себя и полностью отдать себя на служение этому человеку. Видите, это полная противоположность тому, что надо делать. Но сейчас снова может возникнуть вопрос. Это означает, что мне надо заниматься только собой, делать себя счастливым и ни на кого не обращать внимания, и тогда ко мне потянутся? Нет, мы включаем разум. Мы понимаем, что два человека, чтобы им было хорошо, нужно и о себе заботиться, и о себе думать, и про другого не забывать. И тоже быть к нему внимательным. Но в первую очередь вы должны думать о своем психическом состоянии. Потому что именно этим своим психическим состоянием вы и будете делать другому человеку хорошо. Если ваше психическое состояние плохое, то все ваши попытки сделать хорошо в этом психическом состоянии, в минорном, они все равно будут неэффективными, уродливыми, корявыми. И не вызывать в другом человеке нужную вам эмоцию. В этом состоянии, в принципе, действие, даже хорошее, будет пропитано болью, желанием выслужиться перед другим человеком или завоевать его расположение. Это то, что называется тремя гунами природы. Это начинка поступка или то, чем поступок пропитан. Настроение, в котором совершается, или мотив, в котором совершается поступок. И вы не сможете сделать другому человеку хорошо, даже если его задарите подарками и заублажаете его, завыполняете все его желания, если ваша внутренняя начинка всех этих поступков, подсознательная, будет ущербная. Это важный вопрос, и хорошо, что вы нашли смелость его задать, потому что, я думаю, он будет принципиально важным для большинства людей. В этой дилемме, в этой так называемой золотой середине, и не могут, запутываются, не могут ее найти. А тут вообще, даже не в этой плоскости решения, тут вообще не нужно искать никаких золотых середин. Просто нужно заботиться о своем психологическом здоровье, и этим психологическим здоровьем вы уже можете что-то делать другому человеку. Так же, как вы наблюдаете за ребенком, да, сначала ребенок учится ходить на своих ножках, он встал на свои ножки, а потом уже может что-то взять в свои ручки и принести родителям, да, пользу какую-то принести. Пока он сам себя еще не может на ножки поставить, пока на четвереньках ходит, доверить ему что-то принести не представляется возможным. Так же и вы психологически встали на свои ножки, вам и самой хватает этой устойчивости для себя. И вы, находясь в этой психологической устойчивости, уже можете делать кому-то что-то хорошо. И у вас в этой психологической устойчивости разум будет совершенно по-другому работать. Он будет работать более адекватно, более целесообразно, более взвешенно, учитывать время, место, обстоятельства, и будет попадать в десятку, чтобы сделать другому человеку действительно хорошо,

Не воздвигайте стены. Стройте мосты. Мосты, по которым может течь. Это любовь. Этот свет. Он не ваш. Он через вас. Просто откройтесь. Никогда не обрывайте его. Будьте в этой связи. Знаете, каждый будет думать, я маленький. Что я могу в этом мире? А можете. Очень многое можете сделать. Знаете, от чего зависит экология планеты? От экологии моего сердца. Если я дымлю, как паровоз, из своего сердца я порождаю критику, злобу, зависть, гнев, ненависть, вожделение, то экология этой планеты будет страдать. Но я могу наводить порядок. Порядок в своем сердце. Порядок в своей душе. Знаете, человеческое сердце способно трансформировать все это в чистоту. Ведь вы, как родитель, думаете, чем кормить ребенка. Мы кормим их не только едой. Мы кормим их прикосновениями, кормим взглядами, кормим словами, кормим атмосферой. Не только детей, друг друга. Найдите в своем сердце все самое лучшее. Как мы мусор, мы же убираем из дома мусор, так и сердце. Каждый день оно нуждается в том, чтобы мы его очищали. А сейчас я попрошу вас. Найдите в своем сердце что-то, что у вас точно есть. Может быть, у вас есть доброта, ну немножко. Может быть, у вас есть юмор, чуть-чуть. Может быть, у вас есть щедрость. Может быть, у вас есть объятия. Но что-то вы получили точно. Ну, хотя бы немного. Я попрошу вас сейчас приумножить это. Знаете как? Отдайте другим. Столько много здесь есть людей, которым можно подарить. Просто повернитесь. Я попрошу вас и даю вам на это целых 5 минут. Это целая жизнь. Поделитесь друг с другом и примите, обязательно примите этот дар.

У нас из прошлых воплощений есть две вещи. В нашем сознании такие бороздки образуются, они называются васаны. По этим васанам, как вот водичка, знаете, течет по желобкам, вот текут наши желания по этим васанам. Эти васаны сформированы уже из прошлых жизней. Поэтому мы приходим с какими-то определенными пристрастиями. И вы видите, что здесь все очень разные. Кому-то нравится красный цвет, кому-то темно-синий, кому-то черный, кому-то машины такие нравятся, кому-то другие. Вкусно девушек, на мужчин, разные у всех. Так? Потому что у нас есть определенные желания, которые формированы из прошлого. И приятные желания называются, то, что мы хотим, допустим, очень сильно, это называется мания на медицинском языке, а которые неприятные называются фобии. И мы имеем и фобии, и мании. И они нас вот таким образом заставляют тянуться к этим объектам. К приятным мы естественным образом тянемся. Но то, что приятно для одного человека, может быть совершенно неприятно для другого. Знаете, да, об этом? И это зависит от качеств материи, которая влияет на человека. Ну, скажем, есть люди, любят острую пищу, а есть, которые находятся под влиянием другого качества материальной природы, они любят сладкую, пряную какую-то пищу. И с ними, и они не могут найти общий язык никак. Кто-то любит волосы выкрашивать в белый, кто-то в темный, брюнеты, блондин. Понимаете, то есть это все разнообразие порождено желаниями. И мы должны это хорошо понять. Не искать как бы различия, а искать единение. То есть мы должны найти, увидеть красоту мира в единении. То есть, как сказать, разнообразие в единстве. Вот что мы должны увидеть. И тогда будет мир на земле. Потому что люди начинают заниматься таким не очень благодарным делом, которое называется сепаратизм или разделение. Они начинают делиться обществом таких, таких, таких. Они дробятся, слоятся и множатся по вот этим вот каким-то внешним своим обозначениям. И самое худшее, что может произойти, это когда люди начинают на религиозной почве конфликтовать. То есть это есть такой оксюморон или явление, которое взаимоисключают, скажем, живой труп, мокрый снег. В литературе называется оксюморон. Вещи, которые не бывают. Николай Васильевич Гоголь, когда написал роман «Мертвые души», он сдал эту работу в рукописи, эту сдал цензору на оценку. И цензор у него был такой, в те времена был такой карандаш синего цвета, хер назывался. Отсюда это неругательное слово, я не позволяю себе на лекциях это. Ну, просто отсюда слово «похерить» пошло. Знаете, когда люди похерить? Этот синий карандаш, он слюнявил так, и он писал какие-то там замечания к рукописи. И когда к нему попала работа Николая Васильевича, он на нее посмотрел, и она называлась «Мертвые души». Он посмотрел на нее, он даже не листал. Картинок там тем более не было, он так просто рецензию написал. Ему следующее. «Уважаемый Николай Васильевич, мертвых душ не бывает, оксюморон». И вернул ему эту работу. Вы понимаете, да, что есть некоторые вещи, которые не сочетаются. Это оксюморон. И вот, ну и Николай Васильевич потом, как бы, все-таки через влиятельных людей смог подтолкнуть этот роман, и он получил известность. Но мертвые души — это не действительно неправильно, потому что душа мертвая никогда не бывает. Мы, помните, сами изучали, что она вечная, вездесущая, изначально никогда не уничтожается, и так далее, и так далее. Материя, да, естественно, она создается, рождается, как и потом приходит в первоначальное состояние, в первые элементы растворяется. Так вот, мертвых душ не бывает, а оксюморон в том, что когда мы наблюдаем религиозные войны или какие-то конфликты, нетерпимость, нетолерантность, это означает, это не имеет ничего общего с религией. То есть никаких джагатов никто никогда не объявлял. Никаких крестовых походов также. Инквизиция, то, что не делала, это то ли мрачное пятно в Средневековье, понимаете? То есть это не имеет ничего общего с духовностью. И когда люди говорят о каких-то религиозных войнах, это означает всего лишь непонимание природы вещей. Это оксюморон, друзья мои. Поэтому мы должны хорошо понимать суть и увидеть разнообразие в единстве. И когда мы увидим, что мы каждый такие разные, имеем право на существование, и это право проистекает не потому, что мы напряглись и терпим друг друга, а это право проистекает, или мы понимаем это, потому что мы видим корень вещей. Мы не видим внешние оболочки. Ну, как бы видим, конечно, но мы видим глубже сквозь них. Поэтому есть такой прекрасный стих в Бхагавад-гите, в этом трактате древнейшем, где говорится, что смиренные мудрецы благодаря истинному знанию, то есть знание позволяет видеть правильно, смиренные мудрецы, они какие? Смиренные, они видят благодаря истинному знанию видят одними глазами ученого, брахмана, это просвещенный человек, брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда. То есть они их видят одинаково, но не видят всех как собакоеда, допустим, или как собаку, они видят всех как частички Бога, как души, понимаете, вот так они видят мир.

Когда взрослый человек теряет связь со сверхдушой, он ему очень страшно становится. Он больше не понимает, правильно он действует или нет. Сверхдушу называют, иногда называют совесть, иногда называют интуиция, иногда внутренний голос, иногда чутье. Она очень красивая. Она не индус, ей так просто нравится. Причем это он. Ну, я говорю, душа просто как в соответствии с родом слова в русском языке. Но параматма, это форма Господа, в космологии ведически четко объясняется, как разные формы Господа управляют процессами во Вселенной, например, движением электронов в атоме, поэтому вот куда он изобразил таким образом, да. Но в Писаниях четко описано даже формы одежды и предметы, которые держит в своих руках Господь. Можете сказать, а почему такие странные предметы, лотос, там, диск и вот какая-то булава? Почему, например, не кофемолка странная или, не знаю, утюг? Потому что это Господь, это его природа. Он ведь, ну, есть объяснение этому всему, но мы не можем предъявлять претензии тому, как бы, от кого зависит. Это красиво. Это высший пример красоты, высший пример гармонии. Говорится, что все качества Господа, они все совершенны. Поэтому его называют всепривлекающим. Это форма объект медитации йогов, а вы сейчас ее получаете даже без практики пранаямы и суровых асан, лотоси, там не надо даже вам сидеть. Просто на стульчике удобно сидите и видите параматму. Вот она. Трудно просто воспринять это как то же самое существо, полное, опять-таки, блаженство, вечное знание, которое руководит нашей жизнью очень нежно, очень ласково. Для самых жителей Крайнего Севера и лиц с затрудненным судьбой, он делает это через эмоции. Через эмоции. Для начала. Более развитых людей, когда они... У людей очень искренних, людей как дети, да? А Господь вообще как интуиция начинает действовать. И дети, кстати, это качеством обладают. Они иногда знают, как правильно, не почему. Иногда знают правильный ответ, иногда знают, куда идти. Потерялся, сам такой раз пришел. После пришел. Один мальчик, мама поехала на пикник, я читал несколько лет назад, и они как-то так весело завеселились с другой мамой, что одного ребенка забрали, а второго забыли. Не, как-то было двое детей. В общем, какая-то американская история такая абсолютно. И она приехала такая, и знаете, в чем дело было? Что они договорились, как полудоговорились, что после пикника одна из мам обоих заберет к себе. Вот была история. И как-то эта договоренность, она такая, вроде неудобно было просить, но, в принципе, та была не против, понимаете? И когда они сели в машине, разъехались, мама была уверена, что ребенок у подруги. А подруга была уверена, что отпала необходимость, и что она повезла его домой. Мальчик остался просто у реки за несколько километров от города. 50, по-моему, километров. Ему было 2 года. То есть, ну, ребенок, который начинал ходить. Через 3 дня он появился у дверей дома. Худой. В разорванной одежке все. Синяками под глазами. Никто не кормил, никто. Еще на моем опыте пример действия параматмы. Это центральный унивмаг. Вы знаете, что в час пик туда просто поток людей такой стремился, как вот, может быть, в Москве, в Питере, в метро заходят люди. Да? Сколько поток нескончаемый людей. И я тоже быстрым шагом зашел в этот лимак, и вдруг я в ужасе увидел, что среди толп, ну, которые идут уже тут, наверное, уже час, как вот rush такой, rush hour, да? Час пик, сидит такой трясущийся, вот такое вот существо, просто такие два уха, короче, там. Вчера, наверное, открылись глаза просто. Откуда он там взялся, вообще непонятно. Вот в этом узком проходе, где вентиляторы, нагнетающие температуру. Наверное, он так замерз, что он пришел туда греться. Но фактически его жизнь шла уже на секунды, потому что логики никакой не было. Люди не смотрели под ноги. Я был единственный, кто. Люди шли в Риме. И там что-то серое, просто сидел на фоне серого кафеля. Причем не сидел с краю у стенки, он сидел на дороге. И с ним ничего не произошло. Каким образом? Кто защищает? Кто такое защищает, если все мы большие и великие чувствуем себя незащищенными? Да? То есть, поэтому мы по-разному называем эти проявления параматмы. Но это тот, кто дает покровительство нам и дает покровительство детям нашим. Поэтому воспитание совершенно другое в ключе. Если люди, культура обладает, общество обладает этим знанием, не как вот семинар, а просто оно у них в крови. Просело, стало частью меня. Да? Господь, он в сердце находится у моего ребенка. Что за истерик? Я должна быть ответственна за него. Но зачем истерики? Почему я должна ходить за ним? Почему я должна думать, что его судьба только в моих руках? Потому что ты с самого детства никогда не чувствовала покровительство Бога, потому что к тебе относились либо с чрезмерной ответственностью, чрезмерными ограничениями, да? Либо, может быть, наоборот, не было достаточно любви, потому что ребенок чувствует любовь сверх души Господа в период в утробе матери. Веды говорят, что каждый из вас получает общение, называется даршан, на примерно 7-8 месяце в утробе матери. И видя, мы живое существо возносит молитву. Каждый из вас молился, неизвестно даже на каком языке, о том, чтобы получить освобождение из этих условий, вырваться и обещал служить до конца жизни. Как-то что-то у нас с обещаниями не очень.

Сегодня мы с вами поговорим о понятии, что такое карма, согласно ведическому знанию. Ну, как я надеюсь, что вы уже знаете, что карма – это слово санскритское, и оно уже означает веды, потому что санскрит – это язык, на котором веды написаны. Слово карма переводится как деятельность, и как бы его перевод сейчас чаще всего означает как закон причинно-следственных отношений. В принципе, это правильно, но то, что это деятельность, это тоже не стоит забывать, потому что именно деятельность рождает вот этот закон причинно-следственных отношений. Согласно ведическому знанию, несправедливости в этом мире не существует, и поэтому каждый человек получает в жизни плоды своей деятельности, то есть он получает то, что он заслужил. Существует три вида деятельности. Первый вид деятельности называется карма, так и называется карма. Но это уже не та карма, как бы общая, это просто подразделение. И кармой называют благочестивую деятельность, деятельность, которая ведет к счастью. Также есть ви-карма. Приставка ви указывает на что-то негативное. И ви-карма означает, что это деятельность, которая противоречит здравому смыслу, согласно вед. Это не значит, что как бы нашему здравому смыслу это противоречит, но согласно ведическому знанию, ви-карма означает деятельность, приводящая к страданию. И также существует а-карма. А означает отрицание. Этот термин понимают двояко. Ведическое знание, то есть специалисты в ведах его понимают двояко. Первое понимание, а карма означает деятельность, не несущая за собой никаких материальных последствий. То есть означает деятельность на духовной платформе. И второе значение означает бездействие. Но согласно ведам также считается, что бездействие не существует. Человек не может бездействовать. Даже когда он ничего, как бы ему кажется, что он ничего не делает, он на самом деле совершает поступок. Итак, карма – деятельность, которая приносит счастье. Согласно ведическому знанию, человеку очень трудно понять, как действовать правильно. И для того, чтобы ему разобраться в этом вопросе, он должен изучать те источники знания, которые проверены временем. Допустим, в духовных традициях разных народов не обязательно присутствует этот термин «карма», но везде есть какие-то правила и предписания. Согласно ведам, ведический взгляд на жизнь таков, что надо ориентироваться на правила и предписания, а не на то, как нам хочется действовать. Современные взгляды чем-то отличаются от ведических. Так, например, считается, что, в принципе, надо делать так, чтобы тебе было хорошо. Надо действовать так, чтобы тебе было приятно, хорошо. И тогда будет счастье, то есть такая точка зрения. То есть надо стараться из жизни извлечь максимум наслаждения и так далее. Веды имеют другую точку зрения. В ведах считается, что человек должен действовать так, чтобы ему в будущем было хорошо. То есть он будет ему хорошо во время этой деятельности или нет, еще неизвестно. Потому что иногда приходится делать то, что вызывает неприятные чувства. Но тем не менее, это придется делать. Иначе неизбежно придут страдания. Мы с вами сейчас в общем разбираем эту тему. И я не буду очень сильно углубляться в те или иные вопросы, потому что материала очень много. Мы все их разберем после, очень конкретно, подробно. В целом считается, согласно ведам, что если человек действует бескорыстно и сознанием, вот эти два постулата, бескорыстно и сознанием, это значит, что он действует, его деятельность приведет

очень важно помнить такое простое правило. Если мы кого-то критикуем, мы берем карму того человека, кого мы критикуем, представляете? Вы 10 минут промыли кому-то косточки, да, вот он свинья такая, скотин последний. И через какое-то время мы становимся подобны этому, не так ли? Не замечали это? Ну, у себя-то это тяжело заметить, но хотя бы у других. Потому что те, о ком мы думаем, а тем более говорим, и как только мы их осуждаем, мы берем карму их. Мы берем качество той личности, о которой мы восхваляем. Поэтому веды, они призывают, всегда говорите о Боге, говорите о святых. Восхваляйте их качество, потому что вы берете их качество божественное. Это самый короткий путь, как приобрести божественные качества. То есть самое лучшее, вы, я думаю, знаете, чтобы обрести какие-то качества, нужно прочитать о святом, который обладает этими качествами. Или просто поговорить. Но чем больше у нас эгоизма, чем больше у нас гордыни и зависти, тем нам тяжелее о ком-то говорить, да? Людям очень трудно говорить. Очень легко, вот если мы едем в транспорте, особенно тут в России, тут, я не знаю, где-то люди...

0: аскеза женщин. Это забота. Заботиться. Обо всех заботиться. О муже заботиться. О детях заботиться. О родственниках заботиться. На работе тоже обо всех заботиться в первую очередь. По-женски заботиться. Это тяжелее для женщины, чем нырять в прорубь, например, там, или обливаться холодной водой на морозе. Проще обливаться водой на морозе, чем нырять в прорубь. Это проще. Ой, чем это заботиться, это проще. Но женщина должна заботиться. И тогда вот ее все вот эти ее мистические могущества, ее мистические совершенства, они все начинают раскрываться. Она расцветает. Ее природа полностью раскрывается. Вот у мужчин они логики, да, они мыслят категориями там, ну, то есть логично, рационально мыслят. Но бывают ситуации, когда которые не имеют рационального решения. Вот мужчина, например, бизнесмен ведет бизнес там или руководитель, еще кто-то. И у него раз бывает вилка, когда две ситуации равновероятны. Но если одна произойдет, нужно так действовать, а другая произойдет совершенно по-другому. И логически вычислить, что произойдет, невозможно. Потому что слишком много факторов. Их логически не предугадаешь. Что делает в этом случае разумный мужчина? Он зовет свою верную и любимую жену. Говорит: «Машенька, подойди, пожалуйста». Машенька в это время вяжет, смотрит Санта-Барбару, допустим. Она подходит, составит Санта-Барбару на паузу, подходит, говорит: «Что, мой хороший?» Он говорит: «Скажи, Машенька, мне вот как поступить, так или так? И что делать, Машенька?» «А вот так». Только не надо ей вопрос ниже пояса задавать. «Почему ты так думаешь?» Она не знает, понимаете? Машенька, она интуитивна. Женщина интуитивна. Она не знает, почему нужно так поступить. Но она точно знает, что поступить нужно именно так. И разумный муж, имеющий такую верную и любящую жену, поступает, как говорит жена. И все складывается наилучшим образом. Вам понятно, в чем сила женщины? Она знает ответ. В тех ситуациях, когда логика полностью пасует. И в этом уникальность. Никто, кроме женщин, на это не способен. Только женщины и святые люди могут быть интуитивными. Потому что в святом человеке проявляется обе природы. Уже и женская, и мужская. Классно ведь, да? Руки. Классно. Сколько раз рогами упирались в равновероятные ситуации, не знаешь, что делать. Надо жену звать. Что она помогает в этом случае. Но только в том случае, если она верна и целомудрена. Тогда будет точный ответ. Всегда. Женщина никогда не ошибается в этом случае. У мужчины всегда есть вероятность ошибки. Потому что логика всегда оставляет вероятность ошибки. Интуитивность верной жены никогда не ошибается. Потому что это идет напрямую от Бога. Изначально женщины ближе к Богу, чем мужчины. Потому что мужчины более эгоистичны, более надменны, стремятся свою власть установить. Это означает большее поражение эгоизма. Женщины более чисты всегда, ближе к Богу. И поэтому у них канал вот этот с Богом интуитивный работает сильнее.
1: Айе, аб сампурна дхян эвам шраддха ке саат, пиньог сахит, адья шакти, Бхагавати Дурга ке, परम दिव्य कवच का

Знаете, я читал книги какое-то время, я читал книгу, может быть, вы читали книгу такую тоже, «Из лягушек принцы». Кто-то из вас знает эту книгу. Это классика НЛП. И там Ричард Бендлер говорил, он рассказывал такую вещь, он говорил про свой опыт. Ричард Бендлер — это один из основателей НЛП, такой НЛП-терапевт. И он рассказывал про свой опыт, как он работал в психиатрической лечебнице. И он говорил, что там, ну, людей там, как их, их реальность разбивали. Допустим, вот он говорит, женщина, которая, допустим, считала себя любовницей Иисуса. И такая у нее была, ну, такая у нее была мания, да? И он говорит, значит, ее там все и критиковали, там лечили. А мы, говорит, стали так делать. Да-да, точно. Это, значит, про тебя он всем рассказывает. Понимаете? И она, говорит, стала по-другому себя вести. Она говорила потом, стала говорить, да не хочу я не знать про эти дела с Иисусом. Понимаете? То есть, и он говорит, чтобы разбить эту реальность, нужно сначала, чтобы изменить реальность, нужно сначала в нее войти. Понимаете? Войти в эту реальность. И он говорил, там были люди, которые говорили, как же он рассказывает? Он говорит, там были люди, которые говорили, что они любят пить... А, попал человек туда, в психиатрическую лечебницу, который говорил, что любит пить кровь чашками.

Он стремился к тому, чтобы пить кровь чашками. И я, говорит, что стал делать? Я, говорит, стал говорить: слушай, а расскажи мне про это. Отлично. Какая теплая лучше или горячая? Подогрей-ка мне вот эту чашечку погорячее. И он говорит, что изменить реальность можно тогда, когда ты входишь в эту реальность. Только тогда можно изменять эту реальность, когда ты входишь в эту реальность. Вот. И иначе это вызывает, ну, как бы, сопротивление. И он говорил все так, что в каком-то смысле, ну, это уже к нашей теме относится, он так или иначе интересно, раз я начал об этом рассказывать, он говорит, что в большинстве случаев мы все являемся, как бы, множественными личностями, у нас много разных, вот мы говорим, что целостность нужна. Собственно говоря, вся наша беседа про то, как стать целостной личностью, как вот увязать все свои потребности, все свои внутренние ценности, как вот все увязать в пучок, всю свою жизнь вокруг единого центра. Но вот Бендлер говорит, что в большинстве случаев люди являются множественными личностями. Он говорит, множественная личность – это человек, у которого много «я». Одно «я» говорит одно, другое «я» говорит другое. Одно хочет этого, другое говорит, ты не должен это делать. Третье говорит, вот это правильно, а этот говорит, ну это нельзя, а вот это я хочу, а вот это вот нельзя, это хочу, вот это не хочу. Вот это вся множественность внутренняя, разные голоса вот эти, понимаете? И он говорит, что, как он так шутит, он говорит, шизофрения – это когда вот эта вот множественность и вот эти галлюцинации, они являются социально неприемлемыми. Если социально приемлемые, то это, в общем-то, это нормальный уровень, который предшествует целостности. И он говорит, и благодаря вот этому подключению к этим людям, мне удалось их перевести, я стал, он говорит, ты пей кровь кружками, но маленькими, а потом, может, ты вообще не захочешь ее пить. То есть, говорит, мне удалось входить к ним в контакт, и в итоге они отказывались от своих вот этих вот, ну, идей, они становились нормальными, и это было достаточно, чтобы их просто выписать, они жили на свободе, как обычные люди. То есть, у нас у всех хватает, так сказать, проблем, да? Но он говорил, что вот через вот этот подход, он вот так вот он работал, ну, вот это тоже в каком-то смысле относится к этой теме. Чтобы помочь человеку, нужно сначала присоединиться к нему, стать, увидеть его, дать ему возможность, что он понять, что он увиденный.

Перейти на уровень серьезного разума означает получить колоссальное количество знания. Это знание должно перейти в качество сознания. Сейчас я объясню. Скажите мне, глаза смотрят или видят? Правильно, глаза смотрят. Что значит смотрят? Они видят определенную информацию. И просто видение, то есть увидеть какую-то информацию, это еще не означает знать или понимать, что происходит. Мы приводили такие примеры, что когда человек смотрит на толпу, он видит в ней только то, что он знает, что приятно, неприятно чувство. Приятно, неприятно чувство, значит, я это знаю. Если я не знаю, что это приятно моим чувствам, то этот объект пройдет мимо, и не обращу внимания. Правильно? Вот такая интересная история. Итак, мы видим через качество нашего сознания, через уровень нашего сознания. Через уровень сознания. Чем уже сознание, тем мы смотрим, все смотрят одинаково, но видят по-разному. Потому что в зависимости от уровня сознания мы что? Знаем по-разному. Нам нужны необходимые качества сознания, чтобы мы видели. Поэтому, что мы чем занимаемся? Мы расширяем свое сознание, тем самым расширяем свое знание. Правильно? Если я сейчас эти очки заменю на желтые, как я увижу аудиторию, желтым цветом, через что? Через призму своей личности. Вот то, что я ощущаю внутри, то я и знаю. Если я это не ощущаю, это знание никак не отражается внутри меня, я не знаю. Понимаете? Поэтому, если мы находимся на уровне гьяна майя, и мы не понимаем, что это такой уровень разума, или там у человека есть отношения с Богом, ну, это просто информация. Она никакого отношения не имеет к нашему знанию. Мы не видим, не различаем. Поэтому нас так легко обманывают. Поэтому полно всяких мошенников, рядящихся в одежду святых, правильно, и так далее. Нам говорят, я все знаю, я вот, смотрите, я святой там. А, святой. Да, и мы верим. Почему мы верим? Нам все равно, мы ничего не знаем. Да, совершенно верно. Поэтому я отвечаю на тот вопрос, что понять и отличие человека на уровне вигьяны означает быть на этом уровне. Я постараюсь вас хотя бы до этого уровня как-то приблизить, дать некие ориентиры, да? Но пока вы не соприкоснетесь сами, пока ваше сознание не расширится до уровня вигьяны разума, то все люди на уровне разума для вас закрыты. Вы их не увидите. Не отличите от людей на уровне ума. Понятно? Итак, мы знаем то, что непосредственно ощущаем внутри в своем сознании. Мы знаем то, что непосредственно ощущаем внутри своего сознания. Отсюда есть одна проблема, которую использует современный мир, особенно средства пропаганды. Вы ее прекрасно знаете. А теперь вы понимаете, насколько это опасно. У каждого своя правда. Слышали такую фразу? И это все нормально. У тебя своя правда, у меня своя. Потому что реально у одного желтые очки, другого синие. Даже зрение у нас по-разному. Глаза передают по-разному, да, информацию, разные мозги. У каждого не своя правда, а у каждого свое видение правды. Правильно сказать, да? Чем уже сознание, тем меньше я вижу объективно реальную истину. Правильно? То есть тем больше превалирует субъективный характер, правильно? Чем уже мое сознание, тем больше я вижу просто через призму своего ограничения.

называется йоги отчаяния. С этого начинается Бхагавад-гита, с йоги отчаяния. С этого состояния беспомощности. Понимание, что я сам привязал себя к самому дну этого материального мира. Я сам все это сделал, сам, своими руками. Я завязал свои узлы настолько тщательно, что теперь даже сам их не могу развязать. Зубами не получается. Это отчаяние. Отчаяние. И это одна из самых сильных материальных эмоций – отчаяние. Мне кажется, все, самый низ. Но в этом случае мы имеем дело с колоссальной энергией. Энергия отчаяния, колоссальная энергия, которая сосредотачивается, в общем-то, прямо в нас самих. В нас самих. Соответственно, и человек мудрый может воспользоваться этой силой. Может, вот что интересно. Поэтому это одна из видов йоги. Но с этого и начинается, в принципе, йога. Когда мы это понимаем. Колоссальная энергия дает возможность сделать глобальный шаг в своем развитии. Поэтому есть это йога-йога отчаяния. Отчаяние дает возможность совершать чудеса. Ну, столько историй на эту тему. Там, помню, там у нас только было истории. Там охотник у нас на верхушку дерева заскочил. 10 метров он прыгнул сразу, он медведя увидел и запрыгнул. Потом никто его не мог снять, и сам он слезть не мог. И столько историй у нас было вообще. Отчаяние. И запрыгнул. Да, в телогрейке, в валенках. Пыл на 10 метров. Как там оказался, сам не знаю. Помните эту мать, которая подняла автомобиль, который там пытался наехать на ее ребенка. Ну, то есть чудо происходит. Когда человек в отчаянии, некоторое чудо начинает происходить. За бампер взяла, я подняла машину. Пыталась наехать. Да. Сколько всего удивительного происходит в момент отчаяния. А значит, если правильно направить это состояние в духовное русло, мы можем порвать с глупостью. Мы можем разорвать эти узлы. Мы можем выбраться из этой ситуации. Встать на путь духовного развития. Поэтому разумному человеку никогда не страшно. Так он понимает этот закон. Думает, чем отчаяннее ситуация, тем больше скачок в своем развитии, в принципе, он может совершить. Он не боится этого. Потому что больше сил будет. Можно разорвать эти узлы. Узлы привязанности. И если человек не хочет использовать такой кризис для своего развития, он начинает искать оправдание своему нежеланию. Не хочет использовать кризис, ищет оправдание. Он начинает искать материальные способы выхода из кризиса. И, конечно, ничего лучше греха придумать не может. Так приходит алкоголизм, наркомания, какой-то блуд. То есть человек действительно какое-то время чувствует облегчение, так как он немного снял себе нагрузку, да, так расслабился. Снял нагрузку своих привязанностей. Но то, как он это сделал, рождает еще одну привязанность. Еще одну привязанность. Еще одну дополнительную, скажем так, даже. Дополнительную привязанность. Если он снял это, так сказать, алкоголем, у него появилась привязанность к алкоголю. Понимаете? Он пытался алкоголем снять эту нагрузку, а у него еще одна привязанность, дополнительная, да еще какая? И тут мы вспоминаем закон решения материальных проблем. Это закон такой. Когда материальные проблемы решаются материальными способами, то вот, в общем-то, сами решения материальных проблем, они приносят намного больше страданий, намного больше проблем, чем те проблемы, с помощью которых мы пытались решить. Чем то, что мы пытались решить. То есть сами решения приносят во много раз больше проблем, чем то, что мы пытались разрешить. Так и происходит. Смотрите. Как только мы начинаем материальным способом решать ситуацию, тут же все хуже становится. Мы получаем еще более тяжелую ситуацию. Тут важный момент есть. Важный момент решения проблем, важный момент состоит в том, если мы не видим возвышенного способа решения проблемы, то самым приемлемым будет выход, это терпеть эту проблему. Это нужно понять. Так как терпение хотя бы подготавливает нас к духовным методикам. Терпение — это переходный период.
Терпение, если человек может терпеть, это говорит о том, что он созрел для духовной жизни. Если человек может.

Что такое вообще ведическая цивилизация? Считается, что ведическая цивилизация самая древняя из всех древних. Это колыбель всего мистицизма. И знание, которым обладали в этой традиции, было настолько обширно и вмещало в себя все сферы жизни. Эта ведическая цивилизация могла не просто делать что-то в этом мире, она могла путешествовать на другие планеты, могла делать огромнейшие творения, храмы красивые. И ихняя святость, она до сих пор поражает. Мы будем также, я буду рассказывать много интересных историй, которые описаны в Ведах. И несмотря на то, что это было очень давно, до сих пор остались писания, которые упоминают об этих историях, об этой цивилизации очень много интересного. В прошлом эта цивилизация, она могла путешествовать на другие планеты. Велись даже космические войны. Об этом описано в многих Пуранах. Пураны в данном случае – это исторические хроники. То, что было до нас. И люди прошлого могли делать камни мягкими, могли делать камни легкими. Могли, как бы сказать, используя вот эти тонкие элементы, земля, вода, огонь, воздух, эфир, они могли творить различные предметы. И путешествовали они в основном на виманах. Тоже были такие космические корабли, они путешествовали, могли путешествовать по всей этой планете. В Махабхарате описано про различные виды кораблей. В данном случае вимана шастра. Вимана буквально означает корабль. Вимана шастра – это та шастра, которая описывает различные корабли, космические корабли в данном случае. И там описано много различных видов кораблей. И интересный случай, который описан в Махабхарате, про один такой корабль космический, что вообще этот корабль подарил Майя Данова, была такая личность. Майя Данова – это человек с низших планет. То есть это человек с другой планеты. Он подарил одному из наших царей этой земли корабль, космический корабль. И Махабхарати говорит, что иногда аппарат этот, космический корабль, был видимым, а иногда вдруг становился невидимым. Вдруг исчезал моментально. Одно время космический аппарат находился на поверхности Земли, внезапно исчезал и появлялся летящим в небе. Или находился, сразу же появлялся на вершине холма моментально. Замечательный корабль летал в небе, озаряя все вокруг. То есть он светился очень ярким пламенем. И трудно себе представить было, что вот представляете, с одного небосвода, точки, сразу раз, и в другом появлялся заново. Это описание очень древнее. 5000-летнее описание в писаниях. Если мы посмотрим, даже сейчас, в наше время, существуют какие-то доказательства того, что существуют вот эти тарелки летательные, НЛО. И описания достаточно схожие. На других планетах тоже существуют разумные живые существа. Они иногда к нам прилетают с различными целями. Некоторые с хорошими, некоторые с плохими. В основном с низших планет прилетают плохие, а с высших планет прилетают хорошие. Но в основном сейчас никто из высших не прилетает. Люди настолько опустили свой духовный уровень, что им здесь делать просто нечего. Раньше описывается, что цари в древности, цари Земли, они общались непосредственно с цивилизациями других миров. Ведическая культура, она была распространена.

чтобы ну, в чем-то разобраться, нужно какое-то время. То есть невозможно как бы с нуля взять и дать какую-то оценку. Невозможно с нуля дать оценку. Невозможно с нуля дать какое-то экспертное заключение. То есть это, ну, для меня это какой-то философский нонсенс. А философски мы должны понимать, что ну, очень опасно оценивать что-то, ничего там не понимая. Как меня спрашивают все время, мне говорят, вы неправильно лекции читаете. Я говорю, здорово, мне так нужны советы. Как, какой у вас опыт? Скажите, сколько вы тысяч лекций прочитали? Мне так нужен совет. Действительно, а мне нужна помощь. Он говорит, ну я-то лекции сам не читаю, но советов у меня много. И все с этим сталкиваются, да, врачи сталкиваются. И все время говорят, ну пациент, вы меня неправильно лечите. Я вот на интернете прочитал, что мне так надо лечить, надо по-другому лечить. Каждому водителю его сосед учит, как надо, где надо поворачивать и как надо правильно тормозить. То есть мы такие вот легкие на совет, легкие на подсказку. На самом деле нужно быть аккуратным, потому что в результате это такое просто способ показать себя. Способ показать себя. Если вы чувствуете, что это как бы немножечко вот так вот задевает вот эту вот нотку, и думаешь, ну вот, сейчас я проявлю свое могущество, меня просят оценить, ага, сейчас я оценю. Все. Вообще, а способ испортить человека – это дать ему возможность что-то оценить. Это хороший, быстрый способ испортить человека. То есть дать ему немножко власти, то есть оценивать эту власть. И все, как все не любят экзамены. Почему люди не любят экзамены? Потому что их оценивают. А принимать экзамены любят? Ага. То есть если кого-то просят, не могли бы вы вместо меня принять экзамены? Да, да, конечно, давайте, сейчас я оценю. Ну, это просто способ выделиться. Это способ пропиариться. Почувствовать себя выше других. Поэтому если уж и оценивать, то действительно вот с этой позиции долго. Я должен, поэтому постараюсь как-то разобраться, поконсультируюсь, разберусь, буду очень смиренно все это делать. Ну, то есть нужно быть аккуратным, потому что иначе будут проблемы. Иначе будут проблемы. То есть вообще опасно заниматься тем, в чем не разбираешься. Потому что начало, оно всегда такое эгоистичное. То есть ну, вначале мы всегда думаем, что все понимаем, что все однозначно, что все такое черно-белое на виду. Профессионал ну, понимает, что все неоднозначно. И у всего очень скрытые причины, которые сразу не поймешь. Что очень сложно дать оценку всему. Профессионалу всегда трудно дать оценку. А любителю всегда легко. Любитель всегда говорит, да, это здорово, это плохо, это ужасно, это хорошо. А профессионалу всегда очень сложно дать оценку, потому что он понимает, что все неоднозначно. Тут да, тут есть и то, и вот это есть, и вот как вот. Поэтому, знаете, обычно профессиональная оценка это оцениваются несколько категорий. За это, за это, за это, за это, за это, за это, за это, за это. То есть общая оценка, как бы, она есть, но она складывается из оценок, ну, категорий. За красоту, за разумность, за то, за все, за пятое, за десятое. То есть очень сложная оценка. Как оценить здоровье человека? Руки здоровые, ноги здоровые. А вот в голове есть проблема. Так это здоровый человек или больной? Если тело у него здоровое, может 100 килограмм поднять, а голова больная, это здоровый человек или больной? Здоровый, но больной. Как оценить? То есть как только мы начинаем оценивать, тут же становится понятно, что ну как оценить? Ну да, то есть вот как это все оценивать? Очень сложная вещь. Поэтому профессионалу трудно оценить. Профессионалу трудно оценить. А любителю легко оценить. Вот проблема любителей, понимаете? То есть они собрались и легко оценили. Вот эта вот вещь такая вот непростая оценка.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви. Возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо любить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям, всем счастья, всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье.
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Нужно понять природу лени. Это отсутствие видения будущего. Отчего я ленюсь? Потому что я не вижу перспективы. Мне не хочется ничего делать, потому что я понимаю, что всему этому придет конец. Основная философская причина лени – это непонимание вечной природы своей души. Я не хочу ничего делать, потому что не вижу, как это все останется со мной. Я не вижу разницы между временной и вечной природой. Поэтому, изучая отличие вечности от временности, изучая отличие духа от материи, понимая свою вечную природу, я начинаю осознавать, что духовная деятельность, деятельность, направленная на служение Богу и Его детям, она остается со мной навсегда. Ее невозможно уничтожить ничем.

Это самое лучшее вложение. Любая духовная деятельность, любое духовное усилие, оно остается с нами навсегда. Ничто не может ее разрушить. Никак, никаким образом. Это наш вечный вклад. Это самый лучший счет в банке. Банк духовной жизни. И когда я это понимаю и вижу отличие духовной деятельности от материальной деятельности. Материальная деятельность – это эгоистичная деятельность, когда я действую только для себя. Либо расширенный эгоизм там, для своей семьи или страны. Духовная деятельность, когда я действую на благо всех живых существ. На благо абсолютной истины. И когда я понимаю, что это дает вечный результат, то он не может быть уничтожен. Когда я понимаю, что поливая корень дерева, я доставляю воду ко всем листочкам этого дерева, что совершая духовную деятельность, я приношу благо всем живым существам этого мира, у меня появляется огромное вдохновение. Лень естественным образом уходит. То есть лень – это бесперспективность. Это результат бесперспективности. Если человек не узнает о духовной жизни, то рано или поздно к нему приходит кризис средних лет. Вот это депрессивное состояние. Зачем я вообще живу? Кому это все надо? Кто этим воспользуется? Все будет разрушено. Это, конечно, такое безвыходное состояние, очень депрессивное состояние. Поэтому появляется алкоголизм, появляется наркомания, суицид. Поэтому все в наших руках. То есть это, как мы говорили, опять-таки наше мировосприятие. Лень – это признак того, что ни мое сознание, ни мое тело не видит перспективы в движении вперед. Не видно. Как если снегопад идет, и водитель не видит дороги, он просто останавливается. Потому что не видно, не видно. Ехать невозможно. Но если мы получили видение, видим, что впереди, вперед, можно ехать, хорошая видимость. Поэтому видение, приходящее от образования, дает великий энтузиазм. Человек может горы свернуть, один человек может весь мир перевернуть. Но у него должно быть видение, у него должно быть это вдохновение от видения. Он должен быть действительно духовно образован. Это важная часть. А мы сейчас продаем диваны. Очень хороший бизнес, продавать диваны.

человек опирается на себя, на свои советы, он поражен в жизни. Это страшный путь вообще, это страшный путь. В многих религиях вообще он запрещен. Это страшный путь, который уводит никуда. Это путь желания видеть тонкий мир. Первое, что это желание всегда пользуются духи. Чаще всего люди, которые видят тонкий мир, они чаще всего бредовики-затейники. Понимаете, то есть они чаще всего, ну, народ пугает просто, возгладили, испортили, все. Пугают народ просто. Почему? Потому что духи шепчут им.

я изучал раньше этот вопрос и как бы вошел, ну как бы пришел в одно место, где собрались такие люди. И они видят тонкий мир, но само желание видеть тонкий мир у них преследует другую цель. Не цель служить Богу, а цель господствовать над человеком. И я посмотрел на это, на все. Одна женщина подошла ко мне, говорит: «Ну, вы читаете лекции, это хорошо. Смотрите». Я говорю: «Чё, смотрите? Вытяните руки». Я вытягиваю. Она говорит: «Сейчас у вас вот эта рука охлаждается, а вот эта нагревается». Я смотрю, у меня эта рука охлаждается, а эта нагревается. Она говорит: «А сейчас наоборот, у вас это остывает, а это нагревается». Я смотрю, так и есть. Она смотрит на меня. «Вот видите?» Я говорю: «Да, вижу». Она говорит: «Слушайте во всем меня, я вам дам знания». Я говорю: «Хорошо, ладно, я понял». Вот. Потом другой подошел. Он говорит: «Глотай». Я раз, не могу глотнуть. «Можешь глотнуть?» Я такой: «Не могу глотнуть». Он говорит: «Я взял у тебя глотание. Теперь глотай». Я раз, глотаю. «Можешь глотнуть?» «Могу». «Я тебе верну глотание. У меня есть центр возле аэропорта. У тебя большая аудитория, зови туда людей. Я им дам знания». Это не пахнет ничем? Знаете, что большинство людей, которые пытаются увидеть тонкий мир, они пытаются это сделать только с одной целью – господствовать над людьми. Это не путь. Это не путь для того, чтобы решить вопросы своей жизни, своей судьбы. Это просто пустая трата времени. Жизнь-то заканчивается. Лучше идите в изучение священных писаний, в поиск наставника, в том, чтобы реально погрузиться в свою веру, ничего не меняя в своей культуре, в своей вере.

0: Ну.
1: То есть как бороться с вожделением?
0: А с ним вообще не надо бороться. Вожделение – это энергия любви, которая не растрачена человеком, не растрачена в более высокой деятельности. Человек не должен бороться с тем, что вообще не подвластно ему. Вожделение – это энергия, которой человек не может управлять. Это не наша энергия, эта энергия имеет божественную природу. Поэтому человек должен всеми силами стремиться к возвышенным отношениям, должен устанавливать отношения с близкими людьми, очень глубокие, в своем сердце. И он должен обязательно устанавливать отношения с каким-то наставником, с святым человеком. Когда эта энергия глубоких отношений войдет в его сердце, то она всю энергию половую лишнюю задействует, и сразу все успокоится, станет спокойно просто в жизни. Беспокойство, вот это вот вожделение, это результат несовершенной жизни, незадействованности вот этих глубоких энергий в нужном направлении, понимаете? В этом причина. Но вы ничего с этим не сможете сейчас. Можете сжигать вожделение с помощью голодания, аскез, с помощью труда. Когда человек трудится, он сжигает вожделение. Но оно от этого не уменьшается по факту. То есть вы пьете воду, а вам туда наливают параллельно. Но в стакане все равно меньше воды будет. Но наливаться она будет продолжаться. Но если вы начали глубокие отношения строить с людьми, допустим, если вы поймете высшую женскую природу, более чистую, то у вас с женщиной поменяется отношение. Будете к ней относиться очень глубоко и чисто. И при этом у вас не будет желания эксплуатировать, наслаждаться ее телом. Но это не означает, что у вас не будет детей и там все прочее. Таким образом, победите вот эту потребность, зависимость от женщины. Вы победите в себе с помощью чисто возвышенного отношения к женщине. Но это чисто возвышенное отношение не дешевая вещь. Она достигается с помощью постижения божественной энергии женской природы.

Если смотреть глубже, то мы увидим, что внешний звук ему предшествует звук тонкий. Это определенный процесс, который разворачивается на уровне тонкого тела ума. И этот тонкий звук называется мадхьяма, средний переводится. Это звук наших мыслей. Мысли? Обращали внимание в голове голоса? А кто это, кстати, разговаривает, вы знаете? Кто-то говорит «я», «мы». Не совсем так. Иногда там даже не один. Обращали внимание, что там... Это не шизофрения. Ну, то есть это, может, и шизофрения называют, но по факту ум очень открытая система. И он подвержен влиянию огромного количества существ, тонкоматериальные. Они мне как раз 4 дня назад показывали всю ночь концерт. Пришли, сели на тумбочку и всю ночь меня развлекали. Когда ты зависаешь в состоянии, в глубокий сон не ушел, завис в таком просоночном состоянии, вся эта реальность, она воспринимается очень отчетливо. И вы даже можете сами это воспринять. Вот, например, вечером, когда вы ложитесь, не то чтобы я вас призываю это делать, я просто делюсь опытом. Можно лечь и начать прислушиваться очень внимательно. Прислушиваться так, как будто сейчас кто-то что-то должен сказать. И удивительно, что через пару минут они скажут. При этом вы как бы испугаетесь, трепенетесь, плывете сразу. Но по факту, если успокаиваться, ум успокаивать, да, говорится, гладь ума. В обычном состоянии у нас волны, мы не видим глубоко. Но если ум чуть начинает успокаиваться, мы начинаем видеть какой-то слой. И этот слой тонкоматериальной реальности, она становится доступной для нас. Если ум совсем успокоить, можно увидеть Бога на дне сердца. И этот звук наших мыслей, это энергия определенная, да, это энергия... Она связана с энергией знания, энергией познания, гьяна-шакти. То есть это понимание, какой смысл мы вкладываем в окружающее. Вы знаете, что мы эту реальность, нам кажется, что мы ее воспринимаем, мы думаем, что мы в контакте с реальностью, но по факту мы ее интерпретируем. Да? Вот смотрите, внешне реальность одинаковая. Достают, показывают шашлык. Представьте, такой свежий шашлык пахнет жареным мясом. У всех реакция разная. Да, реальность одна. А для кого-то это что шашлык олицетворяет? Что было животное, которое из-за этого страдало, сейчас оставило тело, и меня хотят, простите, трупами накормить жареными. А для кого-то это нормально, для кого-то это еда и источник незаменимых аминокислот. Правильно? Реальность одна, кусок жареного мяса, но так как знания разные, понимание разное, в итоге реакция разная оказывается. И как раз гьяна-шакти – это энергия, которая позволяет нам вкладывать смысл, анализировать, сопоставлять, делать выводы. Вы знаете, что удивительная вещь какая? Я не буду в это сильно углубляться, но это удивительный совершенно феномен. Он касается как раз могущества звука. Он связан с тем, что мы, наблюдая эту реальность, думаем, что она такая есть, она такая для всех. Но есть свидетельства и исследования современных психологов. Они приходят к интересному выводу. Они говорят, что наше восприятие реальности определяется предшествующим знанием. Мы видим то, что мы знаем, другими словами. Мы видим то, во что мы верим, о чем мы когда-то слушали с верой, правильнее сказать. Вы знаете, вот эти описания, когда приплыл... Кто приплыл в Америку открывать? Колумб? Когда Колумб приплыл, то местные аборигены, индейцы, они не видели корабли. Не видели, да? Корабли стояли огромные. Но в системе представления индейцев не было такого понимания, что это. Или когда племена аборигенов, которые в их системе представления, в их мифологии, у солнца есть хвост. И они с детства в этой культуре воспитываются. И удивительно, что когда они на солнце смотрят, они этот хвост видят. Или опыты, когда человека вводят в состояние транса, гипноза, и говорят ему забыть некоторое слово. Слово «стакан». Меня ввели в транс, сказали слово «стакан». Ты не знаешь больше слова «стакан». И действительность такова, что я стакан перестаю видеть. Нет шабды, нет звука, нет объекта восприятия. Или ставят передо мной человека и говорят, его нет в комнате. Очевидно, что я его не буду видеть, да? Так же, как со стаканом. Но более удивительен тот факт, что если за человеком откроют книжку, я ее буду читать насквозь. Как это соотносится с нашим представлением о мире, как о совокупности объектов, которые как-то взаимодействуют? Наше понимание, наша вера создает этот мир. И вы видите то, во что вы верите. Поэтому, когда говорят, покажите мне Бога, я в Него поверю, это система, перевернутая с ног на голову. Мы сможем увидеть Бога только тогда, когда поверим в Него.

Это случилось в Джаганнатхапуре. Интересная история. Я услышал ее, в принципе, там, в Индии. Ориса. Штат Ориса. Джаганнатхапуре известное место паломничества по всему миру сейчас. Там очень древний есть храм и очень необычные божества Джаганнат. Джаганнат – повелитель вселенной, бог вселенной. Там храм очень великий, древняя традиция. И в том Джаганнатхапуре жил один человек. Браман. Ну, как бы священник такого духовного уклада. Их там много. А в то время тигрица там появилась, людоедка, опасная. И охотники, они должны были убить эту тигрицу, чтобы защитить людей. Они убили эту тигрицу. Но увидели, что у нее остались дети, тигрята. И вот одного тигренка взял себе этот браман домой. Чтобы просто его выкормить дома. Из сострадания. Видите, человек склонен к этому. Даже к тигру, если он ребенок, вы чувствуете симпатию, не так ли? Дети все. Лягушонок ли это? Я думаю, только змееныш не вызывает такой симпатии. Вот это тоже написано в древних книгах. Змееныш вряд ли вызовет симпатию. Но даже маленький лягушонок, головастик, кто вызывает симпатию? И он его стал кормить вегетарианской освященной пищей этого тигренка. И он так и выкормил его на рисе, на овощах, на бобовых и так далее. И вырос тигр, знаете, такой ласковый, как кошка. Подходит, знаете, ко всем, так вот трется головой о колени, ложит морду на колени, вот, мурлычет, что-то даже не рычит. Вот такие качества он приобрел, практическое питание, ведь изменило его. А там был сосед, другого уклада человек, грубоватый, не очень-то образованный. И поэтому он в силу своего как бы понимания иллюзорного подумал, ну как же можно так издеваться над хищником? Ведь его природная пища, что ему Бог дает, мясо. А он его рисом кормит с овощами. Истязается над животным. И однажды он тайком бросил ему кусок мяса свежего. Сосед через забор. Дальше случилось что-то неожиданное. Тигр съел мясо, затем убил этого соседа, убил хозяина и стал людоедом. То есть ведь можно пробудить эту энергию даже в животном. Либо сатвичную добродетель, либо звериную. И поскольку зверь склонен по своему рождению к зверинному, нетрудно пробудить, видите, его звериную природу. Один кусок мяса достаточно, чтобы вернулась к нему его звериная природа. Но в течение долгих лет эта природа, она была не пробуждена. Потому что он имел практически другую пищу, другой контакт, с другой энергией. Он не знал, что он зверь, видите? И вот мы знаем, кто мы. Пища влияет на нас. И пища может сказать, ты зверь. И пища может сказать,